ты больной, приходи ко мне домой, мы с тобой будем аспирин голодать.